0: Ei, yo esa que anchi tu te alman. Escute que pa esta cuchen. Muy mag mayo esta con. Escute que vos no te acabas nacional. Tampoco vos nacional. De hey. Es ascrenio yo nacional. Te con de te no es nada de. De que dices mano. En y pich. Ves que hace huevo es pichet. Habichi pusuch. Сэсэтэн эгэ чинэш станач утмс чинь хатга мешгач гэвэн. Муй чинэш стаад вэнди ут. Таска бушито. Нэ тэгэ утэн ахч гэсэн жоанач.
1: Экэм тай тагэш птачэг яг ми хүмэгэ ё. Мичэн. Мичэн.
0: Сэскбэг ут кочэ чич бэхтач хэ. Э ми хмачга мичэн нэ хэ. え、写真のか、なとかやつか。うん。え、ぐっ、え、ぐっかみくまして、ぐやつ。ぽくなくとおくし。じしたいぐ、じしぽくねぐんち。てぶくじねぐち。え、く。うちななとしもいねしかと。うん。えちでて。え、もいて、なとしにほちなたしに。え、くにかな、にかななとしめ。クロックスしてびてめ。じつぐなにをがうしかち。
1: Мы
0: спшабы цагнут, так эти спши абцан довыскут. Выбежи, так эти тауши твас. Саши зидану дума тут. Ума тут, и дану цигою. Копиче, бить таки там, и дану. Он сисак, мы тыгун, мы тэвти, уэзи удачима.
1: Чи тэ дэ анти эгэ тэ уч бэйтэ я а чэйн о мамлэт хвашга я ба тэнэ
0: аха эгэ нэ тэ эгэ тэ эгэ твэ чи чэйт чэ чи на дэ мо дэ ё ани вэ чи дагэ нэ дэ то нама то дэ мо э дан чэ гэ уи чи на э дан чэк ми э тэм чэк мо шу э чэ ма дэ ма дэ ё ва ма дэ га на си чи а ба чи чи э кэн дэ уи чат Мы могу их чканью, чеси канью хагну до. Да.
1: Hey, на мегат. Okay, гния гебатук, а Mary Swallow Miss Disney гаджиучит. Ок мегат гебатун под бернигмон, сел мачи чожик батоно. Удай дат са мус фактори ав дак опен таужнагнот. Мог манго да хиос си шагда хоачит. Уя отнигмон, born on the Rupert River.